подделка и зря потраченное время и ресурсы. Подведу, наверное, к этому. В столице тем временем 3 часа 19 минут, и нас с вами на Red FM как-то дали подводить ненамеренно Джордж Майкл и Юрий Антонов. Если обещают заглянуть к нам в ближайшие минуты, то обязательно заглянут.

0: Какие ощущения? Я прям фил, прям чувствую. Приближаются утренние часы в столице. Утро на подходе. В Москве 3 часа, пока 35 минут. Определенно точно знаю, что Адриана Челентано и Ласковый май на подходе. На Ретро-ФМ ожидаем.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Прямо сейчас Sixpence None the Richer на Retro FM. Их музыкальный поцелуй Kiss Me стал всемирно известным хитом благодаря тому, что идеально дополнил атмосферу культовой молодежной комедии 99-го года. Это все она из сериала «Бухта Доусона». Легкий, даже такой воздушный мотив, как воздушный поцелуй, сделал композицию гимном первых свиданий и романтических моментов. Ну а буквально момент, мгновение услышим с вами Сиси Кейдж и песню из фильма «Большое космическое путешествие». В столице 3 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Несмотря на то, что они говорят «yes», «да», в целом подразумевается ответ «нет». Такая, на первый взгляд, запутанная путаница, запутанная история у девчата из команды «Бакара» на «Ретро-ФМ». В столице 4 часа 19 минут, и точно говорим «да» и подразумеваем «да». Добро пожаловать к нам, добро пожаловать в эфир Альбана, Рамини Пауэр и Алсу. Это адресуем. Скоро их услышим.

0: что там, сколько и как, не закатывай глазки. Понедельник от этого никуда не денется. Всем нам легкого старта новой рабочей недели. Жара в столице не только будет, конечно, мешать нам сосредоточиться на новых трудовых подвигах, но, как обычно, справимся. Как обычно, легки на подъем. Скоро к нам присоединятся на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Билли Джоэл и Селин Дион. В Москве 4 часа 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

0: вариант подать, преподнести, что ли, себя в лучшем свете, на радость коллегам, и не только. Можете сегодня, прихватив с собой на рабочее место какой-нибудь тортик, потому что сегодня, 20 июля, официально отмечается Международный день торта. Как бы это официальный повод побаловать себя на окружение. Ничего нигде не слипнется. Почему нет, если да? В столице 4 часа 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ мы еще успеем услышаться с Элтоном Джоном.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

Ничего общего со словом «джоб», «работа» у Gypsy Kings точно нет. Все совпадения. Это совпадение. Все показалось и послышалось. Ну, вы поняли. В столице 5 часов 35 минут. Музыкально потрудиться над нашим настроением или поделиться с нами своими музыкальными настроениями. Вы нацелились Шаде и Виктору Салтыкову здесь на Ретро FM. Скоро их услышим.

0: Облажали, извинитесь. Но и в целом извиняться не за что. Это Blue System на Retro FM со своим дебютным синглом, первой музыкальной работой в копилке, которая была написана Дитером Болином для Modern Talking. Но после распада дуэта Дитер пристроил ее в свой новый музыкальный проект. Такой он находчивый, скажем так. В столице 5 часов 49 минут. До очередной часовой границы нас ждут хиты Альбана, Рамина Пауэр и команды «Здравствуй, песня» здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Человек без мечты, что оба без своих всеми известных хитов, как этот «I have a dream». То есть это что-то нереальное, ну или это база. Поэтому верим в мечту, в себя, в ее исполнение. Правда, верить себе в некоторых случаях все же, наверное, нежелательно, не следует в очередной раз попадаться. Это вот такие же самообманщики, даже самовредители бываем. Но не об этом сейчас речь. Всем легкого понедельника. В столице 6 часов 20 минут. На Ретро FM приближаются добрые молодцы Майкл Джексон и Наутилус Помпилиус.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютность.

0: наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Вечеринка RetroFM. Ровно в 21.00.
0: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
0: Вечеринка RetroFM.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
7: RetroFM.

0: Если среди разгрузочных дней, точнее, дней подсчета калорий, контроля съеденного, то, блин, все же, ждали момента снять ненадолго ограничения, то сегодня-завтра для этого очень даже подходящие дни. Просто сегодня, 20 июля, отмечается Международный день торта. Завтра будет день вредной еды. Мясо между булочек с кунжутом, это тоже касается. Если что. Но в столице 6 часов практически 36 минут. На Red FM скоро услышим Мэйвуд и Рики Мартина.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239 31 31. Честный застройщик.рф.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Друзья, всюду действия ретро-ФМ. Намечается летняя смена. Лет все же ничего такого странного. Пока первая смена в круизе ретро-ФМ. И в целом, пока наши бодрые весельчики будут в отпуске, продолжим вас по-своему, по-летнему развлекать, радовать. Олег Орлов через 11 минут ровно в 7 по Москве приступит. Готовьтесь его встречать, приветствовать. А я поставлю на дорожку Аха и Джодасана, ну и побегу. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майеров. Услышимся.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: 7 часов в Москве. Ключ зажигания на старт и поехали. Июльская летняя смена стартует на Ретро-ФМ. Да-да, друзья, летняя смена, а первая смена отправилась в круиз Ретро-ФМ. Вадим Ривана, правда, оставила. Да. Он у нас главный по утренним новостям, без него никак.
1: Привет. Олег, я тоже здесь, привет в летней смене. Доброе утро всем, итак, о новостях немножко. В России предложили обновить программу материнского капитала, увеличить выплату на второго ребенка и ввести дополнительный капитал для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей. Об этой инициативе рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросу семьи Сергей Рыбальченко. Он также предложил ввести многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Силы ПВО отразили атаку украинских дронов, летевших в Москву. С начала суток сбито уже более 80 беспилотников. При этом, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с половины 9 вечера до 5 утра в направлении московского региона летело более 400 дронов. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Аэропорты Внуково и Жуковский из-за временных ограничений принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, а вот в Домодедово ограничения сняли, сообщили в Росавиации. В Ормузском проливе взорвались два нефтяных танкера, пытавшиеся пройти через него по опасному маршруту. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что проход через Ормузский пролив будет небезопасен для судоходства, пока американская сторона продолжает боевые действия на Ближнем Востоке. Напомню, 12 июля военно-морские силы КСИР объявили о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения американского вмешательства в регионе. После этого центральное командование США сообщило о новой волне ударов по югу Ирана. В ответ Тегеран начал обстрел американских военных баз в регионе, в Кувейте и Катаре. Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по футболу. В основное время команды голов не забили, но вот на 106-й минуте дополнительного тайма гол забил Ферран Торрес из сборной Испании. Аргентинцы во главе с Месси к разочарованию тысяч болельщиков сборной не смогли реализовать два момента у ворот соперника. В итоге матч завершился со счетом 1-0 в пользу Испании. ФИФА назвала лучшего футболиста по итогам чемпионата мира. Им стал полузащитник и капитан сборной Испании Родри, получивший золотой мяч. Добавлю, что президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии вручения Кубка победителям чемпионата мира по футболу. На финальном матче, который прошел в американском Нью-Джерси, собрались многие знаменитости. К зрителям с речью обратился Том Круз. Тимоти Шаламе перед началом матча вынес на поле официальный мяч финала. Ну вот мы с Олегом Орловым не участвовали, потому что сегодня надо было утром на эфир.
0: Да, но мы мыслями были там. Стояли вместе со сборной Испании на этом помосте, где-то рядышком.
1: А я еще успею назвать, да, курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: После того, как нас накрывает летняя жара, многие начинают понемногу завидовать тем, кто работает по ночам. И, в общем-то, по делу, наверное. Но у нас Юра Шатунов с ностальгией вспоминает ночь в утренней летней смене на Ретро-ФМ. На очереди астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 20 июля. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Лучше не тратить силы на разговоры, а заняться долгосрочными планами и делами. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили и доставили проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остаты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, будьте осторожны. И, наконец, рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях. Всем легкого понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Чем сильнее летняя жара, тем мужчинам сложнее смотреть девушкам в глаза. Особенно таким знойным красавицам, об одной из которых поет Адриана Челентано. Ничего, друзья, через полтора месяца осень, напряжение-то и спадет. И уровень самоконтроля, низкий уровень которого невольно наблюдается у парней, про которых упоминается в этой истории, вернется к нормальным значениям. 7.19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Не будем больше про осень, потому что в приоритете у нас лето. А на Ретро-ФМ летняя смена. Далее у нас Юрий Антонов, Crazy Frog и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас...

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Высшее счастье жизни – это когда на тебя глядят восхищенные, любящие, сияющие глаза. И не только из зеркала, о чем душевно поет Юрий Антонов в летней смене на Ретро-ФМ в половине восьмого по московскому времени. Он не поет, он рассказывает новости, но делает это тоже очень душевно. Вадим Ривман в студии.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, в России предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, которые занимаются уходом за ребенком. Такое письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Котякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. 6 человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести экстренно госпитализированы в Домодедовскую больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения. Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали столицу с помощью беспилотников. Это была одна из крупнейших атак за несколько лет. Со вчерашнего вечера и до утра в направлении столичного региона летели более 400 украинских беспилотников. Большую часть из них удалось ликвидировать на дальних подступах, но 85 дронов уничтожили на подлете к Москве. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код, якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу. Там человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение. После этого мошенники могут пытаться войти в аккаунты, ну а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. Полузащитник английского Манчестер Сити и капитан сборной Испании по футболу Родри стал лучшим игроком завершившегося чемпионата мира. Он получил золотой мяч. Испанец принял участие во всех 8 матчах триумфального для своей команды турнира. Он завершил с победой над Аргентиной в финале со счетом 1-0. Для испанского футбола это стало историческим достижением. Ранее национальная команда выигрывала чемпионат мира только однажды, в 2010-м, одолев в финале Нидерланды. Для самого Родри трофей дополнил коллекцию наград. Испанец является 4-кратным чемпионом Англии, 3-кратным обладателем Кубка Лиги, 2-кратным Кубка Англии и Суперкубка УЕФА. Также он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. Ну а в составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы в 2024-м и Лигу наций в 2023-м году. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. А далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Если вы хотите узнать человека получше, попробуйте с ним поспорить. Ну, хотя бы о погоде. Ну, как минимум, просто ему возразить. Лишь бы не пришлось потом посылать сигнал бедствия, который звучит в этой музыкальной истории квартета «Абба». 7.35, время московское. Просыпаться вам на Retro FM помогает летняя смена и любимая музыка. Уже скоро ждем подмоги от Backstreet Boys, группы «Комбинация» и Патрисии Касс. Всем доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Реклама.

0: Мощный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор праздник. Реклама 0+.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно! Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вечеринка RETROFM.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Ровно в 21.00. Вечеринка RETROFM.

0: Как грустно пошутил бы кто-то из поколения миллениалов. Старость — это когда в эпоху отключения Skype, YouTube, различных иностранных мессенджеров, в том числе их замедления, ты все еще вспоминаешь ICQ, систему мгновенного обмена сообщениями, которая лет 30 назад начала сближать людей. Как раз оттуда, из середины 90-х, бодрый музыкальный привет от группы Backstreet Boys. 7:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго понедельничного утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Через пару минут послушаем Modern Talking, ансамбль «Иолик». А уже в начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 8 часов в Москве. Бодрящая летняя смена, любимая музыка, отличное настроение. Правит бал на Ретро-ФМ. Хорошие новости дополняют картину дня. Приветствую в студии Вадима Ривмана, важного человека, того, кто их нам приносит. Утро доброе.
1: Привет, Олег, привет всем. Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо же сам пенсионер производил отчисления в Социальный фонд России. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не больше 3 баллов. Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее количество баллов. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5200 человек, а общее число пострадавших достигло 16740. Сведения обнародованы в телеграм-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса. За минувшие сутки список погибших пополнился еще на 139 имен. Для размещения вынужденных переселенцев развернуто 107 временных лагерей, где сейчас находятся почти 24 тысячи человек. При этом 18 тысяч жителей лишились крыши над головой. Напомню, катастрофа разразилась 24 июня. 2 подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 сотрясли Венесуэлу с интервалом всего в 39 секунд. Тверь официально теперь включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Такой статус открывает для Твери новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Испания победила на чемпионате мира по футболу. Сборная страны обыграла команду Аргентины на финальном матче со счетом 1-0. Игра прошла в Нью-Йорке. Счет после 90 минут основного времени не был открыт. Он оставался ничейным и после первого 15-минутного экстра-тайма. Сборная Испании завоевала свой 2-й кубок мира. До этого они выигрывали чемпионат мира в 2010-м. Ну и последний. Житель Красноярского края решил сделать предложение девушке и уронил кольцо в озеро. Пара плавала на сапе в местном водоеме. Парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Но девушка как-то резко обернулась, выбила кольцо из рук избранника. Молодому человеку пришлось вызывать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей, достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка ответила согласием. Вот такая история, Олег.
0: Ну, слава богу, что все закончилось благополучно. Правда, хотелось бы уточнить. У меня перед глазами картина из пучины озерной. Выходит богатырь, а водолазный костюм, он же как-то добавляет немного маскулинности, да?
1: Ну, да.
0: Протягивает девушке колечко, та радостно говорит, да-да, я согласна. Она счастлива, ее парень в легком замешательстве. Водолаз в легком шоке, у него ведь есть жена. Не начало ли это любовного треугольника?
1: Ты переписал сценарий явно. Но мы не поняли вообще, конечно, за кого она выйдет замуж, но мы будем обязательно следить за развитием событий. А еще я слежу за курсами валют. Рассказываю, доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Ну а далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну что, девчонки и мальчишки, леди и джентльмены, продолжаем просыпаться, входить в трудовой ритм. Интересно, какова для нас будет плата за то, чтобы день сегодняшний сложился удачно во всех отношениях? А может, судьба возьмет и расщедрится, сделает подарок всем знакам зодиака? Ну, послушаем-ка ради интереса. Далее гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 20 июля, понедельник, день тяжелый. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие могут столкнуться с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, поэтому будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях. Всем отличного понедельничного дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Счастье — это в том числе, когда старые проблемы решились, а новые еще не появились. Ну, судя по всему, героиней этой песни Бонни Тайлер пока только в самом начале своего пути к счастью. А мы с вами в самом начале новой трудовой недели. 8:20 в Москве. Продолжаем встречать утро под любимые песни вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Далее у нас Таркан, группа «Мираж» и новости в середине часа.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
6: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
5: Каждое воскресенье в час дня
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
6: Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении.

0: спорта.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Представляем, как сейчас ведущие первой смены Саша Цветков, Рит Субботин и наши радиослушатели, которые отправились в круиз Ретро-ФМ, подпевают Таркану, несмотря на раннее время. Кстати, они сегодня уже в Стамбуле. Но вообще, если философски подходить к проблеме времени, то невольно начинаешь понимать, как же оно на самом деле быстротечно, особенно когда находишься в отпуске, в том же круизе, например. Или утром с каждым новым звонком будильника. Новая трудовая неделя стартовала, друзья. Вместе с вами понедельник на Ретро-ФМ встречает летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%, пишет Коммерсант со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 7,8 литра чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Татарстан вошел в тройку регионов России по числу малых и средних предприятий, ведущих научные исследования и разработки. Рейтинг научных МСП традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург, центры концентрации вузов, исследовательских институтов и крупных корпораций. Однако появление Татарстана в первой тройке – знаковое событие, демонстрирующее, что инновационный бизнес может успешно развиваться и за пределами двух столиц, пишет Татцентр. С начала текущего года административно-техническая инспекция Казани выявила более 8 тысяч фактов парковки на озелененных территориях. В настоящее время власти города готовят систему для круглогодичного контроля, включая зимний период. Это позволит точно определять границы газонов даже под снегом и минимизировать количество жалоб от водителей, пишет «Московский комсомолец». Благоустройство сквера Тебриз в Казани выполнено на 30%. Специалисты уже наполовину завершили устройство новых тротуаров. Параллельно здесь прокладывают кабельные линии для наружного освещения и системы видеонаблюдения. Следующим этапом станет устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитной плитки, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иногда на обустройство в жизни уходит все отведенное на нее время. И есть повод порадоваться за тех, у кого получается все сделать намного быстрее. Как за героев этой песни Сергея Беликова, например. С личной жизнью у них, по крайней мере, все в полном порядке. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятным. Минутки через три нам споют Африк Симон, веселые ребята и группа «Европа» в столице 8.36. Оставайтесь с нами.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Михаила Миля от улицы Петра Витера до Строительного рынка. Также по Марджане от Карима до Чернышевского и по Пушкину от Чапова до Нариманова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22 22 945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Уаз вас строит, строит для чемпионов. Уаз вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря.
4: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Каждый день мы пишем свою историю жизни. Конечно, далеко не каждый из нас может похвастать захватывающим, увлекательным сюжетом. Впрочем, скажем так, писатель средней руки звучит не так двусмысленно, как футболист средней ноги. Но, по крайней мере, на чемпионате мира таких точно не увидеть. Тодо пасара Мария, все пройдет Мария, поет Африк Симон. Кстати, поет на испанском. И под эту песню есть повод, друзья, поздравить футболистов сборной Испании с завоеванием Кубка мира. Все пройдет, и чемпионат мира завершился этой ночью. 8.48 в столице, меня зовут Олег Орлов. Легкого понедельника всем, продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. Уже скоро в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. А до конца этого часа еще послушаем Александра Иванова и группу Secret Service.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрос».
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
7: RetroFM 70-е.
8: RetroFM 80-е.
7: RetroFM 90-е.
8: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
8: 12+.

0: столице 9 часов, утро понедельника. Встречаем под любимой песни. Да, выходные закончились, но жизнь-то продолжается. Вадим Ривман без устали продолжает знакомить нас с информационной картиной этого утра.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро всем. Итак, в России предложили обновить программу материнского капитала, увеличить выплату на второго ребенка и ввести дополнительный капитал для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей. Об этой инициативе рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Он также предложил ввести многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Участие в третьем саммите «Россия-Африка», намеченном на октябрь этого года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом того, что в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время, и процесс согласования продолжается. По его словам, список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. Голкипера сборной Испании по футболу Уная Симона признали лучшим вратарем чемпионата мира этого года. Вратарь Атлетика из Бильбао получил награду «Золотая перчатка» по окончании финального поединка с командой Аргентины на чемпионате мира. На первенстве этого года он провел 8 матчей. Футболист пропустил 1 мяч и 7 раз отыграл на 0. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире. Сама сборная Испании по футболу установила рекорд продолжительности серии без поражений по итогам финальной игры чемпионата мира против команды Аргентины. «Красная фурия» не проиграла в 38 матчах подряд. Испанцы превзошли достижения сборной Италии, которая в 2018-2021 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей. Ну и последнее. 80-летний кубанский изобретатель проехал по поселку на самоходном диване с торшером и телевизором. Инженер Михаил Щуров воплотил давнюю мечту, создав самоходный диван. Он опробовал свое детище в родном поселке и охотно позволял соседям проводить тест-драйв. Средство передвижения содержит и торшер, и столик, и даже телевизор. Можно подключить флешку и смотреть ролики. Специальный индикатор показывает, сколько чудо-диван еще может проехать. Ну что, Олег, хотел бы такой?
0: Еще бы. Вообще креативный мужик, молодец. Сколько возможностей перед ним открывается. При желании в Кургасветку можно съездить. Да. Или просто потаксовать в районе. Ну, докажет жене, что можно заработать, даже сидя на любимом диване.
1: Да, это пока все бесплатно. А со временем-то может и брать что-нибудь с соседей. Ну и правильно. А я еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек. Евро 89,90. А с вами остаются Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Как шутят в некоторых офисах, в понедельник важно правильно выстроить свой беспорядок дня. Ну а тем, кто наоборот хочет его упорядочить, в помощь советы звезд и гороскоп на Ретро-ФМ. Далее, прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня понедельник, 20 июля, эмоции могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те доставляют какие-то проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начинать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против вашего роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость. Будьте осторожны. И, наконец, рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений. Это только усилит расхождение во мнениях. Всем знаком зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как сказал бы среднестатистический пессимист, жизнь ты можешь не любить, а вот прожить ее обязан. Тем, кто на жизнь всегда смотрит оптимистично, наш пламенный ретро-ФМовский привет. Кстати, в середине июля очень позитивно смотрятся планы на летний отпуск, если он вам еще предстоит. Тем более, вот такие бодрые, южные, знойные летние песни. Итальянская певица Рафаэлла Карра в летней смене на ретро-ФМ в 9.18 по Москве. Ну а далее нас бодрить будут Жанна Агузарова, группа «Эрежа». И не забудем про новости в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельника.
1: С 7 до 11. Летняя смена на ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: ДТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefestv.ru.
4: Категория 18+.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Яркие эмоции – это, конечно, хорошо, я бы даже сказал, здорово. И уж тем более в понедельник с утра пораньше, когда их эмоции у многих из нас некоторый дефицит. Ну, спасибо любимой музыке, той, что бодрит, и группе «Браво» с Жанной Агузаровой в частности. В Москве 9.30. Далее нас взбодрит Вадим Ривман с выпуском новостей.
1: Да, попробую расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, депутаты ЛДПР разработали законопроект, который вводит в семейный кодекс понятие «одинокий родитель». Этот статус будет присваиваться родителю или усыновителю, который фактически самостоятельно воспитывает ребенка из-за уклонения второго родителя от своих обязанностей. Как отмечается сейчас, сложилась ситуация, когда родитель, полностью игнорирующий свои обязанности, продолжает числиться в свидетельстве о рождении, и из-за этого второй родитель, который фактически один несет все расходы и занимается развитием ребенка, не получает от государства статуса одинокого и соответствующей помощи. В России предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. Такое письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Котякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. В Ормузском проливе взорвались два нефтяных танкера, пытавшиеся пройти через него по опасному маршруту. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что проход через Ормузский пролив будет небезопасен для судоходства до тех пор, пока американская сторона продолжает боевые действия на Ближнем Востоке. Напомню, 12 июля военно-морские силы КСИР объявили о полном закрытии Ормузского пролива. После этого центральное командование США сообщило о новой волне ударов по югу Ирана. В ответ Тегеран начал обстрел американских военных баз в регионе, в Кувейте и Катаре. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. А об этом заявил сенатор Артем Шейкин. Он объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу. Там человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо же установить приложение. После этого мошенники могут пытаться войти в личные аккаунты. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, такой статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. И еще официальные курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. А далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Красивая песня о глубине чувств звучит в летней смене на Ретро-ФМ. Композиция, которая вошла в список 500 величайших песен по версии читателей журнала Rolling Stone. Песня, которую жители Англии назвали своим любимым треком группы Bee Gees. Хотя на самом деле классных песен у этой команды очень много, и многие из них можно услышать в нашем эфире. Ну а через несколько минут нам споют Роксет, Игорь Саруханов с группой «Круг и Сандра» в столице 9.36. Оставайтесь на волне Ретро-ФМ, друзья. У нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Самосыровского кладбища до улицы Рахлина. Также по Азино от магистрали М7 до Тополева и по Тукаю от площади Вахитова до Сайдашева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Международная специализированная выставка «Казань нефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanofis.org.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
12: Ретро-ФМ.

0: Как грустно шутят пессимисты, у нас уже все украдено. А вот оптимисты искренне верят, что еще далеко не все. Поэтому вопрос денег актуален всегда. Не забываем, что копейка рубль бережет. А вот на хорошем утреннем настроении экономить не стоит. И не будем, друзья. Напомню, что утреннее шоу «Первая смена» отправилась в творческую командировку, в круиз «Ретро-ФМ». А потом наших утренних ведущих Саша Светлова и Рита Субботина ждет заслуженный отпуск, поэтому до конца августа каждому буднему утру с вами на «Ретро-ФМ» будет радоваться летняя смена. Продолжаем наслаждаться теплыми, а кое-где жаркими и знойными летними деньками. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельника. 9:49 столицы. Совсем скоро будем подпевать дуэт Modern Talking и «Виа Синяя птица». А в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Обязательно дождитесь.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ».
2: Вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
3: Каждый день
1: ровно в 21:00.
2: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6 999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
7: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В ленте. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20%. По Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
15: RetroFM.

0: Видя цель, а не преграды, мы дойдем, куда нам надо. Доказано летней сменой на Ретро FM столице 10. Вадим Ривман не устает доказывать, как же нам нужны новости в начале каждого утреннего часа.
1: Расскажу обязательно. Всем привет, доброе утро. Итак, МВД России опровергла нехватку слотов для записи на получение москвичами загранпаспортов. Информация о том, что жители столицы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Ведомстве добавили, что за 6 месяцев этого года было оформлено более 400 тысяч загранпаспортов. Наиболее востребована услуга по оформлению биометрических паспортов сроком действия на 10 лет. Паводковые воеводы по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях Свердловской области, но повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территории от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ситуация находится под контролем экстренных служб. В регионе работают 8 пунктов временного размещения, где находятся 86 человек. Остальные остановились у родственников и знакомых. Продолжается расчистка русел рек и дренажных систем. Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, основные последствия атак наблюдаются в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Падение дронов привели к повреждению ряда частных домов. Возникли пожары, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки достигли 1 миллиарда 240 тысяч долларов. При этом, по сравнению с предшествующим месяцем, импорт несколько сократился, показав снижение примерно на 6,5%. Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия. Ну и последнее. 53-летний бразилец по имени Александер летит вокруг Земли на самодельном самолете. Несколько лет назад путешественник получил лицензию пилота и решил обогнуть Землю. Для дальнего перелета мужчина убрал задние пассажирские сиденья, поставил на их место топливные баки, а также добавил в самолет навигационную систему. Путешествие началось около 120 дней назад. Сейчас путешественник находится в России, ну а его следующей целью станет Аляска, ну а затем возвращение в Бразилию и завершение кругосветки. Ну что, Олег, вот так вот можно путешествовать.
0: Знаешь, хочется посмотреть куда-то вдаль, за горизонт, философски произнести что-то типа «Жизнь – это путь». Ну, на самом деле, у кого-то это дорога до работы и обратно, а у кого-то кругосветное путешествие.
1: Вот так и бывает тоже. Ну, а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78.40, евро 89.90. Далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро FM. С добрым утром! Ретро
2: FM. С новым летним утром! Летняя смена на Ретро FM.

0: Невольно вспомнили строки, которые можно вполне было бы вложить в уста героини этой песни, к которой обращается Игорь Корнелюк. «Ты уходил, чтобы вернуться, я возвращалась, чтобы уйти, и было нам не разминуться, но было нам не по пути». Пламенный ретро-фэмовский привет всем, кому по пути с лучшей музыкой последних десятилетий к любимым песням. Вернемся буквально через полторы минутки.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 20 июля. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили, доставили какие-то проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начинать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут видеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против вашего роста, сегодня можно понять причину этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, поэтому будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: кто-то, возможно, слишком сильно идеализирует не только себя, но и человека, который идет по жизни рядом. Но согласитесь, когда тебе говорят, что ты его или ее любовь всей жизни, а то и сама жизнь, разве можно остаться равнодушным? Пати Райан в летней смене на Ретро-ФМ в 10.18 по Москве. Но у нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Отличная музыка, новости, информация о дорожной ситуации, прогноз погоды. Встречайте каждое будни утро вместе с нами. С нами хорошо, с нами весело, друзья. Я Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
17: Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
18: За 4 моря, за 4 солнца.
16: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
19: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
8: Ретро-ФМ.

0: Как показывает жизненный опыт, больше всего люди любят делать то, о чем потом будут жалеть. Надеюсь, к героям этой песни это не относится, но кто его знает.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира. Данные нововведения будут позволять экономить время и сервис, который онлайн будет доступен перед путешествием и также позволит быстрее проходить границу по популярным туристическим направлениям. Стоимость визы меняться не будет. По распоряжению Раиса Татарстана для контроля ситуации с топливом создали в республике штаб, пишет московский комсомолец. По данным производителей, запасы топлива в республике имеются. Поставки идут по графику, как и в прошлые годы. Основная проблема в резком росте спроса. Штабу поручено продолжить работу по проверке необоснованного повышения розничных цен, держать на контроле обеспечение топливом общественного транспорта и спецслужб. В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Большой Красной. Ограничение движения вводится поэтапно. С 24 июля по 6 августа перекроют тротуар по улице Большой Красной в районе здания номер 1/2. Также с 31 июля по 2 августа вблизи дома номер 1/2 закроют проезжую часть, пишет портал мэрии Казани. Воспитанницы Казанской спортшколы по грибным видам спорта завоевали 3 медали на чемпионате России по академической гребле, который проходил в Москве. По итогам соревнований спортсменки пополнили копилку команды 2 серебряными и 1 бронзовой наградами. Медали завоевали Александра Константинова, Полина Чернова и Полина Кашицына, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 39 копеек, евро 89 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: С точки зрения среднестатистического ценителя противоположного пола, в каждой женщине должна быть загадка. Но загадка маленькая, а не какой-нибудь суперкроссворд, разгадать который у некоторых не хватит ни сил, ни времени, ни желания. Привет всем, кто желает каждое утро просыпаться в хорошем настроении под любимую музыку. Напомню, что пока утреннее шоу «Первая смена» в творческой командировке в круизе «Ретро-ФМ», каждому буднему утру с вами радуется летняя смена. Кстати, через несколько минут узнаем, что происходит в морском путешествии мечты из дайджеста круиза «Ретро-ФМ». Саша Светлов и Рита Субботина расскажут, как проходит наше путешествие. Не переключайтесь, столица 10:36.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Азина от магистрали М7 до Тополевой, также по Тукаю от площади Вахитова до Сайдашева и по Девятаеву от Казанского речного вокзала до Островского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татнефть

0: Facebook. Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RetroFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
4: RetroFM.

0: Круїз Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Гюнайден.
2: Или по-русски «доброе утро».
1: Мы в Стамбуле, ребята. Это ваша первая смена, и через несколько минут мы с победителями круиза Ретро-ФМ отправимся на экскурсию.
2: Ждите фото и видео в наших соцсетях. Только предупреждаем. Людям чувствительной и очень уставшей от работы нервной системой лучше не смотреть. Там будет слишком много отпуска и счастья на лицах.
1: Да, я слышал, кстати, самые стойкие планируют даже посетить городские достопримечательности.
2: О, Султан Сулейман, откуда у людей столько сил?
1: Я сам не знаю. Ну, а мы по традиции хотим прогуляться по историческому центру, и непревзойденный дуэт, кебаб и турецкий чай — это обязательное сопровождение нашей прогулки по Стамбулу.
2: Ну а вечером вернемся на Асторию Гранде и обещаем рассказать, как все прошло. Следите за дайджестом круиза Ретро-ФМ.
0: Круиз Ретро-ФМ. Дайджест.

0: Опытный мужчина знает, если женщина снова принялась пилить своего благоверного, это значит, что его богиня просто проводит очередное тестирование его уровня стрессоустойчивости, не более того. Группа Shock & Blue с песней про богиню в 10:49 по московскому времени. А значит, понедельничная летняя смена подходит к концу, друзья. Ну, завтра обязательно продолжим, начиная с 7 утра. Радоваться лету, солнцу, всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю доброго дня, прощаюсь до завтра. Искренне ваш Олег Орлов, а в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. We'll be right back.

0: Посмотрел в календарь, смотрел понедельник. Потом, нет, наверное, я сплю просто. Еще раз проверил, нет, точно понедельник. Да что ж такое? Но ничего, ничего. 11 часов, 1 минута. Столица новости. Дмитрий Королев пришел все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25% пункта, то есть до 14% годовых. Таким прогнозом поделился эксперт по финансовому рынку Николай Слабута, передает газета «Ру». По мнению специалиста, регулятор будет далее постепенно снижать ставку. Слабута объяснил, что на политике банка отразится недавнее заявление Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса. На этой неделе Госдума планирует рассмотреть важный законопроект против мошенников. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что новый закон будет обязывать банки и микрофинансовые организации информировать граждан о заключении кредитных договоров от их имени. Согласно инициативе, уведомление должно содержать ключевые сведения о займе. Ученые Балтийского федерального университета вместе с коллегами из Москвы и Петербурга предложили создавать биодизель, используя микроводоросли. Экологическое чистое моторное топливо может заменить собой нефтехимическое дистопливо, благодаря чему удастся преодолеть глобальный энергетический кризис. Оно может работать в современных дизельных двигателях без необходимости дополнительных модификаций. Туристы стали реже ездить летом на курорты юга России. В июне количество бронирований снизилось на 4%. Многие граждане скорректировали планы на фоне проблем с топливом. Как пишет РБК, турпоток в Крым и Краснодарский край упал, но часть туристов вернула Анапа, полноценно открывшая сезон после выбросов мазута. По данным РЖД, спрос на поездки в этом направлении вырос более чем на четверть. От Архангельска до гавани Благополучия 130 морских миль предстоит пройти участникам традиционного фестиваля парусных яхт «Соловецкая регата». Экипажи во время пути посетят самобытные деревни поморов. В некоторых из них можно попасть только по воде. А закончат свой путь у стен Соловецкого Кремля. Гонки продлятся до конца недели. «Соловецкая регата» – это традиционный фестиваль парусных яхт. Он проводится ежегодно в акватории Белого моря с 1974 года. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Мы встретимся. Обязательно встретимся. Эй! Ну все получается. До новых и волнующих встреч. Хотя погодите, я ж только пришел на работу. Как это? Нет.
1: Нет, стойте. Попозже попрощаюсь. Пока посижу тут с вами.
0: С вами и с удовольствием, конечно. Тут еще столько песен непоставленных, в конце концов. Непоставленных и непослушанных. Скоро Дженнифер Лопес, Тина Тернер на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем отличного понедельника. Ну, всем ретро-ФМ, конечно.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама. Днюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская-1, Дворец спорта.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Слова Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: стали мы его.
1: А знаете, что еще наше с тобой или наше с вами? А это наше новое мобильное приложение, где можно слушать ретро-ФМ, причем очень удобное. Называется Radio Hub. Нету никаких заморочек лишних. Просто включил, нажал и вперед. Никаких регистраций, ничего. Просто установил. И любимый ведущий тебе там сразу, и популярные шоу, и много разных интернет-потоков. У нас есть такие. Так что, заходите, скачивайте. Приложение называется еще раз Radio Hub. И наслаждайтесь ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 35 минут. Скоро музыка.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Также по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. И по улице Азино от магистрали М7 до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
6: А как же я буду общаться с соседкой?
7: Штакетник же есть самой разной расцветки.
5: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
7: «Казанские стальные профили».
5: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
13: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
14: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
15: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
16: И зайки зубки. Зубки проверим.
17: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: 11 часов и 48 минут в столице и 41. Вот эта цифра, это число, если правильно говорить, стало счастливым для вокалиста группы Erasure, потому что он стал 41-м по счету кандидатом, прослушиваемым в группу Erasure. И, собственно говоря, теперь мы наслаждаемся этим вокалом уже много-много десятилетий, чему рады. Кому мы еще будем радоваться? Ну, естественно, давайте, кандидатуры здесь хорошие. Майкл Джексон, сразу скажу, ансамбль ЕЛА и много чего еще запланировано, потому что это Retro FM. Вот так мы устроены, по-другому здесь просто быть не может. Понедельник продолжается, 20 июля на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сколько? Полдень уже в Москве. Ну надо же. Ну хорошо, будем что-то с этим делать.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости, пишут РИА Новости. Перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо сам пенсионер производил отчисления в Социальный фонд России. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год. Между Татарстаном и Абхазией установлено прямое воздушное сообщение. Авиакомпания Nordwin Airlines открыла регулярные перелеты из Казани в Сухум. Запуск этого направления продолжает стратегию развития казанского хаба, позволяя пассажирам не только посещать Черноморский регион, но и удобно пересаживаться на рейсы по другим городам России. Рейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит 3,5 часа, пишет «Московский комсомолец». В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта на участке дороги по улице Тихомирного. Причиной стало строительство кабельной канализации. С 22 июля по 16 августа перекроют проезд на участке от улицы Тихомирного в районе здания номер 65А по улице Петербургской до улицы Петербургской, пишет портал мэрии Казани. Благоустройство сквера Тибрис выполнено на 30%. Специалисты уже наполовину завершили устройство новых тротуаров. Параллельно здесь прокладывают кабельные линии для наружного освещения и системы видеонаблюдения. Сквер Тибри стал победителем онлайн-голосования по выбору общественных пространств для обновления в этом году. И в завершении курса валют на сегодня доллар 78 рублей 39 копеек, евро 89 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Интересная, конечно, история у песни «Sounds like a Melody» группы «Alphaville». Ее можно назвать «Песня из-под палки». То есть, по сути, звукозаписывающая компания просто потребовала в ультимативной форме практически записать этот хит дополнительный. Музыканты, конечно, были недовольны, практически чуть не оскорблением посчитали вот этого их творческого видения, что вот так вот их торопят. Тем не менее, взяли себя в руки, буквально за пару дней написали и сделали, кстати, полностью аранжировку вот для этой песни. Таланты, вот они такие... Даже из-под палки все работает. Но самое главное, что хитов этих у нас много. Всех своя история разная. Скоро продолжим наслаждаться. Виктор Салтыков на подходе, также Танит Тикарам и много чего еще прямо здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Работаю не из-под палки, честно.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: ДТС – солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ДТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет. Честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Международная специализированная выставка «Казань нефть Газхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
7: и включай интернет-потоки Retro FM.
9: 15+.
7: Retro FM.

0: На Retro FM Motorhead, знаменитый хит One Night in Bangkok, но в этом самом знаменитом хите четко прослеживается шведский след, друзья. Дело в том, что песня One Night in Bangkok была написана при участии, самым непосредственным, авторов и участников группы Абба, Бьорна Ульвеса и Бенни Андерсона. Да, кусочек Аббы мы только что прослушали, в том числе здесь на Retro FM. Мало нам, в принципе, ее. Ну, на самом деле, Аббы много не бывает. А вообще, все наши артисты, они замечательные и даже больше того, лучшие из лучших. Мадонна, The Cardigans, это из ближайшего, также «Синяя птица» скоро появится прямо здесь, на Retro FM, в Москве уже 12 часов и 36 минут.
1: Реклама.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
10: Категория 18+.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
12: Retro FM.

0: Я сама себе эксперимент. Я произведение искусства. Может быть, нескромно. Но много нескромных фраз, в принципе, произносила Мадонна. Мы ее от этого меньше любить не стали. Like a virgin – одна из них. Одна из этих знаменитых фраз. 12 часов и 49 минут уже московское время. Здесь на Retro FM будет много сказано и спето. Еще больше в тех самых хитах, которые мы любим в музыке последних десятилетий, отобранных с любовью специально для вас. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня понедельник, я надеюсь, он у вас хороший. Но даже не сомневаюсь, на самом деле.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей осуществляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
9: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.

0: Московское время 13 часов. Ну, 13 часов и 1 минута, на самом деле. Прямо сейчас время новостей. О, ну давайте по-простому уже. Дмитрий Королев готов все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россиянам предложили выплачивать родительскую зарплату не всем, а тем, кто не работает и ухаживает за детьми. Это инициатива партии «Справедливая Россия». По задумке депутатов, выплата должна равняться прожиточному минимуму. Получать ее можно будет при рождении каждого ребенка, а не только первого. В качестве примера «Справедливоросы» привели опыт Кировской области. Там родственникам, которые ухаживают за детьми до 3 лет, платят до 45 тысяч рублей в месяц. Депутаты предложили Минтруду распространить такую меру на всю страну и платить именно родителям. Перенос ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно, об этом сообщили в Рособорнадзоре. Как напомнил глава ведомства Анзор Музаев, саму норму ввели по указанию президента. И нововведение оказалось удачным. В частности, это позволило учебным заведениям спокойно организовать праздничные мероприятия и дать выпускникам дополнительное время для подготовки к испытаниям. Ну а ранее, напомню, экзаменационный период порой стартовал уже в мае до проведения традиционных последних звонков. Трасса Р-280 Новороссия, обеспечивающая сообщение с Крымом, полностью находится под контролем России. Об этом глава Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину. Он заявил, что украинская сторона, не имея успехов на фронте, наносит удары по гражданской инфраструктуре, аптекам и населенным пунктам, связывающим и с жизнеобеспечением населения. Он отметил, что вооруженные силы России принимают меры для решения этой задачи. МИД России рекомендовал находящимся в Иордании нашим согражданам соблюдать меры предосторожности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация произошла еще в феврале. Стороны на какое-то время заключали перемирие и даже подписывали меморандум о взаимопомощи, но в июле боевые действия возобновились. США сейчас наносят удары по иранским объектам. Исламская Республика атакует американские базы в регионе. Самая денежная подработка ждет российских пенсионеров в Республике Алтай и Магаданской области. Там они смогут получать около 60 тысяч рублей в месяц. Об этом, ссылаясь на экспертов, сообщает РИА Новости. Следующий регион в списке – Якутия. Там пенсионеров ждет в среднем 58 тысяч рублей в месяц за подработку. Еще высокий доход доступен в Тюменской и Московской областях. Ну и о валюте. На понедельник доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Высокие и крутые – это, конечно, классно. Даже если это берега. Юрий Антонов, маэстро на Ретро-ФМ. Кстати говоря, рассказывал о нем в программе «Ю». Все подкасты, все выпуски абсолютно программы «Ю». Про наших с вами любимых артистов можно всегда переслушать. Если вдруг пропустили и не успели в субботу, то, пожалуйста, в подкасты, либо на сайт retrofm.ru, можно в мобильном приложении, ну или в группе ВКонтакте. В общем, найти на самом деле легко. А что касается ближайшего нашего музыкального будущего, «Sugar Babes» скоро. Андрей Миронов тоже с нами появится, и много чего еще обязательно прозвучит. Прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио
2: Хаб. 12+. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Привод по кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
8: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
11: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
12: Застройщик ООО «СЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
13: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: концерт, дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».

0: Группа Sugar Babes — одна из тех, где очень часто менялся состав. Девчонки приходили, уходили. Не, ну, конечно, не так часто, как в группе Mirage в нашей, но тоже хватило. Всего за все время поучаствовало 6 человек, но это учитывает при том, что сменилось 3 участницы. Ну, вроде как, может быть, это и не так и страшно, на самом деле. У нас здесь вообще ничего страшного нет. У нас здесь только, кстати, по поводу «Мираж». Вот вспомнил. А давайте мы послушаем скоро «Мираж» и Наталья Гулькина. Также группа «Бонни М» на подходе. Все любимые. «Дайр Стрейтс» тоже скоро, совсем не за горами. Прямо здесь, на «Ретро ФМ».
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
6: Penso con sueño para

И все так чинно, благородно. Извините, прошу прощения. Сейчас я проснусь. А, кстати, дело в том, что сегодня можно. Сегодня день дневного сна, между прочим, отмечается. 20 июля, да, есть такое. Ну, сейчас вот, правда, действительно очень важно проснуться, потому что есть ради чего. А, международный день торта еще сегодня. Международный день шахмат. День «Обнимайте своих детей». Ну и если вдруг еще какие-то поводы вспомним, то обязательно с ними прямиком, куда? Все правильно, в Филичту. Через 10 минут приблизительно здесь на Ретро-ФМ можно поздравлять, можно передавать, можно и то, и другое делать, еще-нибудь еще обязательно. Все, договариваемся в 2 часа дня по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов, и это Ретро-ФМ.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Конечно, лето помогает увидеть красоту в обыденном, в чашке горячего чая на балконе, в книге, в тени дерева, в разговоре с друзьями на прогулке или на даче. Именно в эту пору особенно четко чувствуется, что счастье часто кроется в приятных мелочах, и ведь именно они превращаются в это большое счастье. Феличита началась на Ретро-ФМ Казань. С любовью искренне поздравляем любимых и родных, передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую, присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ «Самоцветы».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Июль в самом разгаре. Наслаждаемся теплой погодой и радуемся второму месяцу лета весело и активно. Непременно придумайте себе отличную программу по душе. Пусть будет очень много прогулок для новых ярких свежих идей и мыслей, встреч. Сейчас именно то время. И, конечно, время Феличиты на Ретро-ФМ Казань. Время счастья, когда радуем любимых приветами. Долгову Светлану с юбилеем, с 60-летием поздравляет сестра Ирина Петровна. Вам желают счастья, светлых эмоций, больших, хороших, теплых встреч с друзьями. И пусть все всегда будет только в удовольствие и в радость. Комаров Денис привет передает Ане Яруллиной. Поздравляет ее с днем рождения. Желает счастья, здоровья, в работе успехов, в личной жизни счастья. А далее на Ретро FM Гарри Гейс и Пэтти Райан.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Быть счастливым просто.

0: Чтобы понедельник проходил легко и просто, не нужно ставить амбициозных целей в этот день, ведь начало недели для плавного вхождения в ритм, а не для больших подвигов. Их можно оставить на другие дни. Погода отличная, пройдитесь пешком, выпейте чай в тишине, сделайте легкую зарядку, это поможет плавно переключиться с отдыха на работу. А еще порадуйте близких приветами, поздравлениями. Феличите на Ретро-ФМ Казани, подарите радость. Юля поздравляет с юбилеем любимую маму Рычкову Любовь Васильевну. Желает счастья, долголетия, очень сильно вас любит. Прекрасной мамой вас называет, как здорово. Диана большой привет дарит подруге Алене. Пишет, что они сейчас на работе находятся, слушают Ретро-ФМ. Настроение у них отличное, молодцы, так держать. Сергей Павлов привет передает своей семье, жене Ларисе, дочке Яне. Всем слушателям Ретро-ФМ желает солнечного, жаркого лета. Пишет, что очень хочет на пляж, но находится на работе. Но на работе быть тоже хорошо. Ну, особенно, когда в радиоприемниках играет Ретро-ФМ. И далее Сиси Кейч и Элегия.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: мечта на ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления. Приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 30 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: лето – замечательная пора, которая дарит тепло и вдохновение. Наслаждайтесь им, празднуйте лето каждый день и радуйте себя и близких. Больше отдыхайте, даже если много дел, много работы. Обязательно находите время, ведь в этом летнее счастье, запоминающееся и такое долгожданное. А еще дарите привет и поздравления любимым, родным, близким, друзьям, коллегам. Фильчте на Ретро FM Казань. Валиулина Дамира с днем рождения поздравляют друзья, одногруппницы, одногруппники Ясмина, Рита, Артур, Марсель. Желают вам счастья, радости, чтобы в жизни у вас все было отлично, чтобы рядом были надежные друзья, верные товарищи и, конечно, чтобы все близкие были здоровы. Соловцову Жанну поздравляют коллеги с днем рождения. Дарья, Максим, Альбина, Кристина, Аня, Наташа. Желают вам семейного благополучия, счастья, крепкого здоровья, больших-больших успехов. Мурат привет передает своей любимой Насте. Также большой привет всем своим коллегам. Он, как и многие, находится сейчас на работе. Коллегам-продавцам, бухгалтерам, строителям всем большой привет. Его сейчас многие слышат. Мы за вас также рады. Вам от нас ответный. Отвечаем взаимностью. Роксет и Дмитрий Маликов далее на Ретро FM.
1: Телечита на Ретро FM. Делитесь счастьем.

0: Красивые романтичные композиции о высоких чувствах дарят такое яркое летнее настроение. Хочется и петь, и двигаться в ритме танца, и любить жизнь еще сильнее, принимать ее. И именно в таком танцевально-радостном направлении проводим легко понедельник. А в Филичите передаем привет и любимым людям. Хальков Нияз привет передает подруге Лиане Мухаметовой, маме Венере Талгатовне, сестре Инже. Любит вас всех очень сильно. Яковлеву Маргариту с днем рождения поздравляют друзья Владимир, Алла, Кирилл. Желают счастья в жизни, хорошего здоровья, успехов в профессиональном плане и оставаться всегда такой же очаровательной, милой, доброжелательной и очень жизнерадостной. Ваши прекрасные качества. А далее на Ретро-ФМ Пупо.
1: Реклама. Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: быть счастливыми здорово, особенно слушая любимые песни на Ретро FM, думать о любимых людях, поздравлять их с яркими событиями и мечтать о чем-то прекрасном. И в Феличите это все возможно. Лебедева Людмила поздравляет любимую подругу Горшкову Ирину с днем рождения, желает семейного счастья, финансового благополучия, радости в каждом дне. Пусть жизнь ваша будет интересной и долгой. Альберт Шафиков привет передает супруге Диляре, сыну Азату, его семье, всем желает бодрого рабочего дня, кто сейчас на работе находится. Графиеву Сырью с днем рождения поздравляют подруги Нади и Резида. Желают вам успехов во всех делах, радости, большого счастья. Пусть исполняются все ваши заветные мечты. Пусть будут счастливы все, кого вы любите, кто вам дорог. Поздравляют от души и желают благополучия во всем. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям. Далее на Ретро FM Брайан Адамс и «Синяя птица».
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро FM.
1: Счастье для всей страны.

0: А в хорошую погоду настроение блестит и светится само по себе. И главное, есть желание быть счастливыми и дарить радость тем, кого вы любите. Борисову Полину с днем рождения поздравляет подруга Марина Глухова. Желает счастья, здоровья. Пусть все вас в жизни только радует. Динар Сабиров привет передает маме Кадрие, подруге Дине, всем казанцам. Желает хорошего лета. Радик дарит привет подруге Маркеловой Екатерине, всем, кто на работе сейчас находится, бодрости и энергии желает. Фильчта на ретро-ФМ Казань. День завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. Впереди целая половина лета. Наслаждайтесь каждым мгновением этого чудесного времени года.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 15.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди группа Silent Circle, Владимир Кузьмин и Modern Talking. Но в начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские учителя получат дополнительные меры поддержки. Соответствующий указ подписал президент. Так гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития. Среди них обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, наставничество в течение года для начинающих учителей, а также бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, созданными за счет бюджета России. В Казани для общественного транспорта и городских служб выделили отдельную АЗС, об этом сообщил замруководителя горисполкома Ильдар Шакиров. Он пояснил, что в настоящее время поставщики топлива на базу автотранспортных предприятий не могут исполнять взятые на себя обязательства, из-за чего автобусы были переориентированы на общие сети АЗС. Это, в свою очередь, спровоцировало большие очереди. Казань, Самара, Тверь, Новосибирск и не только. 15 победителей суперигры «Круиз Ретро-ФМ» из разных городов страны сегодня гуляют по Стамбулу. Это первая точка маршрута путешествия мечты по Черному и Средиземному морям. Далее участников ждут живописные острова Греции, а на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранта» спортивные состязания, квизы, конкурсы и легендарная вечеринка «Ретро-ФМ». Все подробности круиза можно будет узнать в эфире нашей радиостанции, на официальном сайте «Ретро-ФМ» и в наших группах в соцсетях. День хоккея. В России появился новый праздник. Страна отмечать его будет 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Уточняется, что причиной появления праздника стала популяризация и развитие этого вида спорта. А 22 декабря выбрано не случайно. Именно в эту дату в 46 году стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Матчи тогда прошли в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске. Ну а в Испании готовятся грандиозные массовые гуляния в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Торжества могут продлиться целую неделю, об этом сообщают СМИ. Отмечу, в финале испанцы обыграли Аргентину со счетом 1-0 и впервые за 16 лет стали победителями Мундиаля. Первый титул сборная Испания завоевала в 2010 году. И о валюте на этот понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Пока все. А далее встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: воды.
1: У каждого из нас на свете есть места. Я уверен, кстати, друзья, что вы сейчас представили нечистые пруды, или, вернее, так, не обязательно чистые пруды, у каждого из нас есть свое место. Так что представили, умилились, подзарядились, идем дальше. 15:19 в столице, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Игорь Иванов и Стиви Вандер.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗП СК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «СЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газ-химия». С 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Говорят, идеальный рецепт счастья – это любимая музыка и никакой суеты. Мы с вами это чувство знаем, друзья, но сейчас мы решили сделать его еще более доступным. Ваш личный островок хорошего настроения теперь совсем рядом в новом приложении Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Как говорила одна моя знакомая, лучше остаться загадкой, чем стать разочарованием. Ну, может быть, так оно и есть. Разочарованная Милен Фармер на Ретро FM в 15:50. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Дизайрлес и Владимир Высоцкий до конца часа.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Ace of Base, группа Queen и песни из бриллиантовой руки. Ну а в начале часа уже традиционно новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Роскомнадзор опроверг ограничения доступа к App Store в России после жалоб пользователей на сбой. Пик проблем пришелся на вчерашний день. Чаще всего жалобы поступали из Москвы и Петербурга. Ведомство подчеркнуло, что не ограничивает доступ к магазину приложений. Ранее РКН также опроверг блокировку Google, GitHub и Apple. Причины технических сбоев не уточняются. Пользователям рекомендуют следить за официальными сообщениями. Россия открыта к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он ответил на вопросы о практических шагах Берлина по налаживанию связи с Москвой. Ранее в Кремле неоднократно заявляли о готовности к диалогу при взаимном уважении. Отношения остаются сложными, но Россия сохраняет открытость. Контакты продолжаются по отдельным каналам, но полноценное восстановление связи пока что не обсуждается. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что перенос начала ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно. Решение, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя. Учителя получили возможность спокойно провести последние звонки и подготовиться к экзаменам. Изменений в расписании на следующий год не ожидается. ЕГЭ остается главной формой итоговой аттестации. Также было сообщено о введении новых учебников по русскому языку и литературе. Оно начнется с сентября следующего года. Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Решение принято для популяризации и развития хоккея в России. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1946 году, состоялся первый матч в истории советского хоккея. Указ вступает в силу со дня подписания. Ожидается, что новый праздник объединит любителей этого вида спорта по всей стране. И сегодня проходит третий день традиционного круиза Ретро-ФМ. Лайнер «Астория Гранде» сегодня остановился в Стамбуле, городе, который соединяет Европу и Азию, где переплетается тысячелетняя история, величественные мечети и шумные базары. Сегодня вечером на палубе пройдет зажигательная вечеринка Ретро-ФМ с ведущими первой смены Сашей Ритой, а впереди у пассажиров «Астория Гранде» еще больше ярких впечатлений вместе с Ретро-ФМ. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 40 копеек. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 90 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо в ней.

0: Любите ли вы ночь так, как любят ее они? Не уверен, друзья, потому что они ночь не просто любят, они ночь, собственно, только и живут. Ночные люди, Bad Boys Blue на Retro FM в 16 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Сандра, Леонид Агутин и Крис Норман уже совсем скоро.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ССР Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
14: Retro FM.

0: Говорят, что одна минута смеха не всегда продлевает жизнь на 5 минут. Может, мне кажется, и сократить, отсмотря над кем смеетесь. Но вот она предлагает нам минуту другого рода. Минуту на размышление о жизни. Остановись на минутку. Это Сандра на Ретро-ФМ. Только что в Москве 16:34. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сиси Кейдж, Дэд Лябуша и Константин Никольский.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Островского до Тукая. Также по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. И по Даурской от Хади Такташа до Павлюхина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро вам желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть!

0: самой разной расцветки.
1: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
0: Казанские стальные профили.
1: Подробности 22-22-945.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
1: Радио Хаб. 12+.
9: Ретро-ФМ.

0: Кстати, хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающий гвоздь. О хороших парнях Сиси Кейч нам спел на Ретро-ФМ в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца час нам споет Евгений Белоусов. Уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. 12+.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Modern Talking, Иванушки International и Дуэт Роксет.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. В Татарстане стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое продлится до 28 июля. За выезд на встречную полосу предусмотрен штраф 7,5 тысяч рублей или изъятие прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении водитель может лишиться удостоверения на 1 год. Обгон допустим только при полной уверенности в его безопасности, пишет московский «Комсомолец». В Казани в тестовом режиме запускают новую систему голосового оповещения для валидаторов на троллейбусах номер 3, 6, 8, 9, 11, 12. Это поможет слабовидящим пассажирам понять, прошла оплата проезда или нет. Теперь при успешном проведении операции горожане услышат фразу «оплачено». В случае, если оплата не проходит, валидатор вежливо сообщит об отказе, пишет портал мэрии Казани. 25 июля в Менделеевске пройдет юбилейная 5-я гонка героев. В этом году событие включает не только спортивную, но и развернутую культурно-музыкальную программу, основанную на истории, индустриальном наследии, музыкальных традициях Татарстана. Помимо трассы, организаторы подготовили арт-пространство под открытым небом, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 39 копеек, евро 89 рублей 89 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не знаю, как вы, друзья, я лично радуюсь теплым дням. Лето продолжается с любимой музыкой Ретро-ФМ. Это Юр Штунов на Ретро-ФМ в 17.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни Звана Васильевича и группа Secret Service. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте.

0: музыку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
8: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента! Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно! Подробности в гипермаркете. Дом Лента.
9: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.

0: этого, то это значит, что она уже все у тебя забрала. Ну нет, это, конечно, не правило общее, но иногда такое случается. Согласитесь, друзья, вы слушаете Retro FM уже совсем скоро нас. Hardway, группа Санкт-Петербург и Глория Гейнер в Москве 17 часов и 36 минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Также по Пушкину от Островского до Дзержинского. И по восстанию от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Вы знаете, друзья, слушая своих знакомых и друзей, я окончательно убеждаюсь, что лето теперь у нас у всех платное, потому что все на него активно копят и откладывают, особенно на отпускную его часть, как вы понимаете. Но всем приятного отпуска, если он у вас идет прямо сейчас или впереди. Кстати, впереди у нас группа Joy, ансамбль «Синяя птица» в Москве, 17:50.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама, ООО «Тур Моторос».
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: В Москве 6 часов вечера. На ретро-фм впереди Скэтмен Джон, Сандри, ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россияне могут свободно посещать леса и собирать для себя грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы, пишут РИА Новости. Продать собранные ягоды и грибы можно законно. Их можно сдать предпринимателям через специальные приемные пункты, привезти на сезонную ярмарку с учетом требований организаторов или продавать на рынках, где есть социальные места для дачников и грибников. В Казани во вторник, 21 июля, из окрестного хода временно скорректируют маршруты автобусов номер 22, 28, 28А и 89. В направлении улицы Достоевского и далее по маршруту общественный транспорт проследует через Кремлевскую дамбу, площадь Тысячелетия, Лево-Булачную улицу, а также улицы Пушкина и Горького. При движении в обратную сторону Кремлевской дамбе объезд будет организован по улицам Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачной, пишет московский «Комсомолец». В Казани почти на 3 месяца закроют тротуары и частично перекроют проезжую часть по улице Чехова. С 22 июля по 11 октября движение ограничат по тротуару в районе здания номер 28 по улице Чехова. Проезжую часть частично закроют в сторону улицы Лесговта, пишет портал мэрии Казани. В Национальной библиотеке Республики Татарстан открылась персональная выставка народного художника Татарстана Шамиля Шайдулина. Сквозные мотивы его искусства – национальные образы Сабантуи, царицы Сюмбики и осмысление наследия Габдулы Тукая. Особой темой в последние годы творчества Шайдулина стали цветы. Выставка будет работать до 29 ноября. Вход свободный, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 39 копеек, евро 89 рублей 89. Копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: все гениальное просто, друзья, а простое должно быть под рукой. Мы убрали все лишнее, оставив только то, за что вы нас любите. Где искать этот минимум действий и максимум драйва и пользы в новом приложении Retro FM? Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: сколько денег нужно для счастья, мужчина окончательно понимает, когда на этом счастье уже женился. О мужском счастье, на самом деле, это песня Джордж Харрисон на Retro FM, друзья, в 18:35. Ну а впереди у нас группа Беллини, песня из 12 стульев и дайджест круиза Retro FM. О последних новостях главного события этого лета расскажут Саша Светлов и Рита Субботина. Послушаем совсем скоро.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Тукаева, Цайдашева до площади Вахитова. Также по Даурску от Хади Такташа до Павлюхина. И по Тецевску от Челюскина до Копылова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Сосед в КСП приобрел профнастил и быстро мечту свою осуществил.
5: А как же я буду общаться с соседкой?
6: Штакетник же есть самой разной расцветки.
4: Родная, спокойно, тебе эксклюзив. Ну просто красавец, забор жалюзи.
6: «Казанские стальные профили».
4: Подробности 22-22-945.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.

0: Солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт.

0: Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
2: RetroFM.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Жаркий привет из столицы Турции. Миссия Стамбул выполнена.
2: Это ваша первая смена. Саша и Рита уже немного мулаты.
1: Да, это был очень насыщенный и солнечный день. Мы успели прогуляться по достопримечательностям Стамбула. Конечно, с победителями круиза Ретро FM.
2: Немного почувствовали себя героями великолепного века.
1: Ага, Рита даже почти купила себе на рынке турецкий ковер. Ну, а что, любимым привычкам не изменяй.
2: Конечно. Но сейчас мы уже вернулись на Асторию Гранде и скоро будем встречать закат. Ну и прощаться с турецкими берегами.
1: Впереди вечеринка Ретро FM. Впереди Греция. Концерты и самая интересная часть круиза Ретро FM.
2: Ну а следующий дайджест уже завтра утром. Будем на связи.
0: Круиз Ретро FM.

0: Ну вот примерно в таком сейчас я уже настроении, друзья. Почему? Потому что мой рабочий понедельник на этом закончен. Далее на RetroFM встречайте Руслана Романова. Буквально через несколько минут в Москве в 18:49. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Адриан Челентано и Юрий Антонов до конца часа.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
16: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожный серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
18: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
19: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: столице 19 часов. Далее Пол Маккартни, Леонид Агутин и Сиси Кетч в нашем эфире. Прямо сейчас новости и Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Хакасии появится новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Ожидается появление 5 инвестиционных проектов на сумму более 25 миллиардов рублей и создание 890 рабочих мест. Также расширяется особая экономическая зона «Зеленая долина» в Татарстане с 8 проектами почти на 300 миллиардов рублей и 1840 новыми рабочими местами. Проекты направлены на локализацию производства, импортозамещение в биотехнологиях, нефтехимии и переработке сырья. Решение уже принято правительством. Китай увеличил импорт российской нефти на 16,7% в первом полугодии до 57 миллионов тонн. Стоимость поставок выросла более чем на 31%. Ранее Сергей Лавров сообщал, что товарооборот двух стран уже три года превышает 200 миллиардов долларов. Экономики России и Китая органично дополняют друг друга. Работа по совершенствованию структуры взаимной торговли продолжается. Сотрудничество остается стратегическим приоритетом для обеих стран. Депутаты Госдумы предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Инициатива расширяет опыт Кировской области, где уже выплачивают так называемую бабушкину зарплату родственникам, ухаживающим за детьми до 3 лет. Предложение направлено министру труда. По мнению авторов, мера позволит женщинам посвящать себя воспитанию детей без потери дохода. Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Ранее порядок действовал до 14 сентября текущего. Безвизовый режим обеспечил рост взаимного турпотока на 20-30% в зависимости от сезона. Китай уже вошел в топ-5 направлений выездного туризма для россиян. Указ вступил в силу со дня подписания. Ожидается дальнейшее укрепление туристических связей между странами. И жителю Красноярского края удалось сделать предложение девушке только благодаря водолазу. Герой истории решил сделать предложение девушке на сапе, но выронил кольцо в озеро во время предложения. Ему пришлось вызвать водолаза, который достал украшение со дна. В итоге девушка согласилась на предложение, а новоявленный жених отделался легким испугом. История завершилась благополучно и стала поводом для шуток в социальных сетях. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: течением времени приоритеты жизненные, конечно, меняются, но сказать откровенно, друзья, иногда очень даже хочется оказаться в той самой атмосфере, о которой поет Юрий Шатунов в этой прекрасной композиции. 19:20 в столице. Всем пламенный привет. Я Руслан Романов. С этого часа с вами на Ретро-ФМ. Далее Белинда Карлайл в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Реклама.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе. Каждый день
12: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
15: Ретро-ФМ.

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: Ну вот оно, друзья, послевкусие минувших выходных не дадут соврать мне все, для кого слово «футбол» — это не просто набор букв, а нечто большее. Чемпионат мира 2026 завершился накануне, поздно ночью, ну а мы уже ностальгируем по большому спортивному празднику и между тем вспоминаем Мундиаль 98 года, специально к которому была и написана эта композиция. Исполнил гимн неофициальный всех фанатов Рики Мартин только что на ретро-ФМ. 19:35 в столице. Далее премьер-министр и Биджис.
1: Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки RetroFM.
5: 15+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: раз уж зашла речь об именах, позволю себе представиться в очередной раз, если мы еще вдруг почему-то не знакомы. Руслан Романов рядом с вами до полуночи на Ретро-ФМ. Скажу сознанием дела, впереди только лучшая любимая музыка. Оставайтесь с нами, делайте громче, получайте настоящее удовольствие. Dire Straits и веселые ребята впереди на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: столице 20.00. Далее Юрий Антонов, Эфер Дэвид и Игорь Иванов через несколько мгновений. А прямо сейчас на Ретро-ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин поручил правительству в течение полугода установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя и порядок его выдачи. Также поручено внести изменения в законодательство о мерах поддержки педагогов, включая наставничество, профессиональное развитие и бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам. Указ направлен на повышение статуса учителя. Реализация поручений находится на контроле. 6 стран Евросоюза – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – заблокировали или потребовали исключений из 21-го пакета санкций против России. Об этом пишет Financial Times. Афины требуют не вводить ограничения на перевозку российского газа, чтобы не навредить своим судоходным компаниям. Еврокомиссия может убрать отдельные пункты из пакета. Напомню, что ранее ЕС утвердил поэтапный отказ от российских энергоресурсов. С 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам, с 1 октября военным и госслужащим, а с 1 февраля социальные выплаты и материнский капитал. Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб. Страховые пенсии планируют повышать дважды в год. В феврале по инфляции, в апреле по доходам соцфонда. Индексация затронет более 40 видов выплат. Все повышения будут поэтапными в течение этого года. Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии вырос почти в 2,5 раза до рекордных 6 миллиардов долларов. Это значительно превышает показатель 2024 года. Поставки грузовиков составили 456 миллионов, автозапчастей почти 1,5 миллиарда, также обновив рекорд. Китай остается ключевым поставщиком автомобилей на российский рынок. Рост поставок отражает высокий спрос на китайские авто и запчасти, а сотрудничество в сфере автопрома между странами также продолжает укрепляться. И сегодня третий день круиза «Ретро-ФМ». Лайнер «Астория Гранде» находится в Стамбуле, где уже совсем скоро состоится зажигательная вечеринка с ведущими первой смены Сашей Ритой. В круизе участвует 15 победителей розыгрыша на «Ретро-ФМ», а всего круиз продлится 10 дней, за которые путешественники посетят греческие острова Родос, Миконос и Санторини. А в путешествии гости лайнера смогут насладиться выступлениями групп «Лицей Плазма», а также песнями Александра Айвазова. Ну и расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

что до медленных танцев, и для них мы лучший аккомпанемент отыщем, согласуем, воспроизведем. Тем более, что размеренные мелодии очень даже актуальны в финале трудового дня, особенно такого, как понедельник. Расслабляйтесь в нашей компании, о делах ни слова более. Все оставим на завтра, а пока только музыка, только отдых. 20:20, время московское, впереди группа «Свинцовый туман» и «Мадонна».

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
8: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
9: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: столице 20 часов 35 минут. Сандра продолжает вечерний эфир на нашей волне. Далее, друзья, еще больше любимых композиций. В частности, скоро Бритни Спирс мы услышим, а также песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» прозвучит в исполнении великолепного Валерия Золотухина. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Автомобилев

0: солнечный удар по ценам. Более 3000 новых автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие официальной гарантии. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
8: Категория 18+.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Итак, друзья, самая мотивирующая и заряженная на успех в любом его проявлении композиция прозвучала только что в нашем эфире группе «Абба». За нее говорим отдельное спасибо. Ну, не знаю, как вы, а лично я, например, после песни «Победителей» полон энергии и точно готов выложиться максимально на вечеринке «Ретро FM», которая стартует в нашем эфире через 10 минуток буквально с 21 часа до полуночи. Для вас только лучшая дискотечная музыка звучит в нашем неповторимом миксе. Не пропустите сразу же после композиции Валерия Леонтьева и команды «Земля, ветер и огонь». Дождемся.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: я буйный.
1: Ну все, новосельцы, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: нас, друзья, настоящий музыкальный звездопад на вечеринке Retro-FM. Только лучшую танцевальную музыку представляют ваши любимые исполнители и группы, в числе которых, безусловно, команда «Рефлекс». По-моему, это отличная возможность вспомнить и воспроизвести все то, что творилось на танцполах, когда только появилась, ну, например, вот эта зажигательная композиция. 21.20 в столице. Я Руслан Романов. Рад приветствовать всех, кто настроен на любимые дискотечные хиты. До полуночи уникальный микс в нашем эфире, так что далеко не уходите.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Глорокс. Летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето. Время крутых идей. 255-50-99.
9: Застройщик ООО «СЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 15+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500-54-20.

0: Итак, понедельник, 20 июля. Завершаем постепенно, планомерно, но при этом, надо сказать, достаточно энергично, поскольку в эфире неповторимый микс из лучшей танцевальной музыки. 21.50 на часах в Москве. Вечеринка Ретро-ФМ приветствует всех ценителей суперхитов, проверенных временем. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: на суточно ровно.
1: 6+.
2: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
3: 12+.

0: вот и мы с вами, друзья, мчимся мимо чьих-то снов под лучшую танцевальную музыку. И это, по-моему, абсолютно правильно. Проспать вечеринку ретро-ФМ было бы весьма опрометчиво. Приветствую всех, кто с нами в эти часы и минуты. Кстати говоря, в столице 22.19. Все самое интересное и энергичное у нас с вами далее на вечеринке ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов. Приглашаю вас проследовать в ритме танцев. Далее не переключайтесь.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
2: Ретро FM Казань для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро FM.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Приговор. Кредит. Паузбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро FM
2: для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
7: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
8: «Медел» — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Trendy.rf.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
18: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Если вы и сами не подозревали, но оказывается, танцевальный марафон – это про вас, то поспешу обрадовать, друзья. Вечеринка Retro FM продолжается у нас до самой полуночи, а посему мы не расходимся ни в коем случае. 22:34 в столице.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время

0: мы в продаже. Ограничение
1: 6+. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Song. Ну, что сказать, просто, да со вкусом, но еще и о любви. Одно из максимально удачных и успешных сочетаний ритма, мелодии, вокала, и вуаля, на выходе получаем мегапопулярную группу. Это «Чили» на вечеринке Retro FM. 22 часа и 50 минут. Точное столичное. Продолжается уникальный супермикс из лучших дискотечных хитов.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Ну какая же вечеринка без проникновенного вокала Сергея Жукова и творчества группы «Руки вверх». Что не мелодия, то максимально узнаваемый шедевр, повод и спеть, и потанцевать все одновременно. В общем, одним словом, удовольствие, да и только. Продолжается наша сегодняшняя музыкально-танцевальная встреча в 23:20 в Москве.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: вопросу о том, что Кайли Миноук называет «so lucky». Это вы очень удачно зашли, как говорится, то есть в данном случае настроились на вечеринку RetroFM, ведь в нашем эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи звучит уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Надо признать, друзья, не часто вы обнаружите в эфире эту композицию, что характерно совместное творчество команды Иванушки Интернешнл и группы «Фабрика». Ну а вот на вечеринке Ретро FM, пожалуйста, наслаждайтесь, не благодарите. Танцуем с вами до полуночи, 23.48 точное столичное, уникальный микс в эфире.

Мы, конечно, не Мадонна, на необитаемом острове себя волшебным образом не можем представить буквально прямо сейчас, но зато можем какое-то такое отчасти уединение и объединение со всеми почувствовать, слушая любимую музыку на Ретро-ФМ. У нас тут Смоки, Владимир Пресняков и Чихуахуа через буквально пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 02 в Москве.

0: Просучки и задоринки. Песня группы Смоки во главе, в данном случае, с Сюзи Кватро на Ретро-ФМ через пару минут. Ирейжа, Джордж Харрисон и А-студио. 0:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе.

Дуэт Erasure и их суперхит 1994 года звучит максимально синтетически, так сказать, но максимально правдиво при этом, ну, потому что прям про любовь, 0.50 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM. Через пару минут Майкл Джексон и песни из фильма «Москва слезам не верит».

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

Самый второй любимый студийный альбом дуэта Roxette и песня, которая, в общем, практически баллада, но иногда хочется под нее как-то так вот активно подвигаться. Если захотелось активно подвигаться, двигаемся, друзья. Час 20 в столице. На Ретро-ФМ дальше «Синяя птица», это Нита Тикарам и «Секрет». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: здравствуй, как ты живешь, может быть, нам по пути. В общем, подкат такой, в принципе, возможен. Не знаю, как он сработает или нет, но звучит уверенно. Час 35 в столице. Уверенно, любимая музыка у нас здесь для вас. Это была «Синяя птица». Дальше Наталья Гулькина, Мюррей Хэт и «Кардиганс». Буквально через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Ну что надо сказать, диджокей не собирается робить. Мы будем включать звезды, совершенно точно. Час практически 50 в Москве. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и звезды для вас.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вроде бы не Новый год, не 8 марта, не 1 мая. Повода особенного позвонить тебе как будто бы нету, говорит Стиви Вандер. Но есть один повод, который работает всегда. Я тебя люблю. Сейчас быстренько прикинули, кому по этому поводу можно прямо сейчас позвонить без всяких дат календаря. 2:20 в Москве, при этом тоже имеем в виду. На Ретро ФМ через пару минут Bad Boys Blue, Рафаэла Кара и Владимир Высоцкий. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Ретро-ФМ и лето.

0: Кто такой этот самый Педро? Никто так и не знает. Это прям загадка. То есть, понятно, что он не очень прав по этому поводу. Каждая из вас, девушки, сейчас прям могут представлять своего Педро на месте вот этого самого, про которого поет Рафаэлла Карра. Дальше E-Type, Бонни Тайлер и песня из мультика через пару минут. 2:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Jackson, он же E-Type, предлагает почувствовать себя египетской принцессой. Не знаю, что, собственно говоря, нужно такое придумать, чтобы вдруг почувствовать египетской принцессой. Я точно не буду пробовать. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, пробуем под любимую музыку на Retro FM через пару минут. Стинки и Алла 2. Почти 50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!